Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Сегодня четверг. За окном пасмурно. Идет дождь. Но это абсолютно не значит, что у вас должно быть плохое настроение.
1: 7:10, и мы начинаем наше утреннее шоу. Настроение обязательно поднимем, а поднимут его Юлия Кирюшина.
0: И Андрей Мартынюк. Вы знаете, сегодня день моря. И так хочется сегодня поговорить о курортных историях.
1: То есть не о море работы?
0: Нет. Нет. Нет.
1: Три раза сказала Юля почему-то и могла продолжать и продолжать это. Но в четверг, да, он такой располагающий день. Вот. Давайте сначала, в начале нашего эфира, во-первых, перекличку проведем, да, на номер 928-401-2020. Вы отправьте смайлик, отправьте привет, отправьте географическую точку. И давайте узнаем, когда вы впервые увидели море, как это происходило? Может быть,
0: Но это вот такое вот чувство нам нужно, когда ты впервые увидел море там из окна автомобиля или поезда. Вот я замираю каждый раз. Мне уже столько лет, я каждый раз, когда еду по работе или просто еду на отдых, вижу море, мне так: морюшка! Вот так вот. У нас у всей семьи такая реакция.
1: Все 12 человек в машине.
0: Да, в Матизе.
1: И с собакой. Ну, смотри, есть люди, которые, кстати, в нашем эфире, ну, наверняка еще и ни разу и не были на море, да?
0: Вот бывает
1: есть,
0: такое.
1: Да, бывает такое. Я тоже встречался с людьми, которые уже в достаточно зрелом возрасте признавались, что им не удавалось. А может быть, они равнодушно относились. Вот не сформировалось какое-то отношение к морю. Но если у вас есть эмоция, вы даже одним словом можете на наш номер 928-401-2020 прислать, что это восторг, тишина, мурашки, равнодушие, либо любовь. Давайте тоже узнаем об этом сегодня чуть больше.

0: частушка для казака от Катерины из Тюмени.
1: Мне Алиса поутру Казак FM включает. Слушаю, алло, село, очень заряжает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
7: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Что у нас на выходных?
10: Велозабег в парке.
9: Я готов.
10: И я могу.
11: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Еламед.
14: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
15: Выгодно по-честному. В магазинах Победа. Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
16: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
17: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме состоится грандиозный праздник, которого так давно ждали. В программе праздника скачки, бесплатные угощения в куренях, выступления лучших музыкальных коллективов Юга России и конкурс дамских шляпок. И, конечно, розыгрыш призов. Ждем вас 3 октября в 14 часов на Павловском ипподроме. Вход свободный. 0+.
18: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 1 по 4 октября. 0+.
19: Александровская крепость, главный фестиваль казачьей культуры Кубани, возвращается в 7-й раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас! 6+.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: причин быть счастливым, когда вы на волне Казак ФМ, когда хорошая музыка звучит, когда утро начинается, а ты уже заряжен. С вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро!
0: 100 причин быть счастливыми!
1: Слушайте, я даже запыхалась, пока танцевала, если
0: честно. Еле в микрофон успели.
1: Так, мы говорим сегодня о наших воспоминаниях, курортных историях.
0: 100 причин быть счастливым.
1: Конечно, 100 причин быть счастливым — это отпуск. Но иногда отпуск не совсем идет по плану.
0: 100 причин быть счастливым.
1: И именно эти дни, наверное, вспоминаются ярче всего, когда все идет не по плану. Но пока давай почитаем сообщение. Доброе утро. Из Сургута нам прилетает.
0: Привет, Сургут. Привет, Александр.
1: Саша, доброе утро. И Натаныч пишет.
0: А давайте спросим у Саши, потому что нам-то, южанам, чуть, ну, наверное, повезло в этой жизни морской больше, да, потому что даже в будний день ты можешь завершить, ну и, грубо говоря, через пару часов быть уже на побережье. Можем себе позволить. Можем себе позволить. Да. Как сургутяне часто бывают на море, либо северяне, да? Вот. Хотя бывают иногда такие семьи, которые чаще, чем мы.
1: А еще самое интересное, что люди, которые живут на море, море видят реже, чем горожане. Вот мы, например, да?
0: Это тоже часть моей семьи, которая в Сочи находится. Спрашиваю у своего племянника, очень часто Руслана, говорю, ну как, в этом сезоне? Он говорит, в этом сезоне?
1: Два раза было.
0: Да, если бы. Он говорит, ну ты скажи, сколько, давай будем брать пятилетки. Ну, вот, чтобы, ну, в 5 лет я хожу там несколько раз, да? Он говорит, ну вот так вот.
1: Ну, это я такое слышала. Итак, нам еще прилетает большой привет от Натанча из Владивостока. Она пишет, что четверг — это экватор недели и прекрасный день, ведь впереди уже видны выходные. Я люблю свой город, потому что у нас есть морюшка 12 месяцев в году. И еще чуть-чуть, и на рыбалку за корюшкой.
0: Это же сезонное.
1: Все начинается, вот это вот, знаете.
0: Смотри, да, даже как звучит этот морской термин сегодня хорошо. Четверг — это экватор, да? Во-первых, как-то тепло звучит, да? Во-вторых, по-морскому. Ну, класс. Спасибо большое. Владивостоку привет.
1: Так, нам еще прилетает привет. Сейчас Людмила нам пишет, доброго утречка нам желает. И пишет, что море... Угу. Для нас всех радость, когда приезжаешь на отдых и видишь красавица море.
0: Так, ну, сегодня мы, наверное, поговорим еще и о ваших любимых местах. А вообще, есть ли в эфире люди, для которых море стало судьбоносным? Я расскажу свою историю, потому что, когда я встречался со своей женой, я именно море, ну, это же важно, сделать предложение, да?
1: Ага.
0: И, ну, для мужчины это важно, да? Там свадьба.
1: Для нас тоже важно.
0: А, серьезно?
1: Конечно, мы об этом с тобой поговорим отдельно.
0: Почему вы не признаетесь сразу? Просто каким-то коротким «да» отвечаете, и все. В общем, для меня вот море черное стало судьбоносным, потому что именно в Сочи, на закате, в море я сделал предложение, и сразу вот оно мне помогло, и моя жена ответила «да». Вот.
1: Судьбоносное море. Итак, уважаемые наши радиослушатели, расскажите нам одним словом. Может быть, у вас тоже была судьбоносная история, связанная с морем?
0: Может быть, вы там нашли кого-то, да, с кем сейчас
1: идёт?
0: Любовь, да. Курортные романы, все, что связано с счастьем, с любовью. Ну, давайте, делитесь.
1: По номеру телефона 928-401.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем нам фамилия?
3: Для того, чтобы понимать, какой семье мы принадлежим. Само слово «фамилия» пришло к нам из латинского языка. Оно так и переводится – «семья». На Руси в древности у людей фамилии не было, только имена. Иван, Петр, Анна, Нина. Но людей было много, а имен недостаточно. И они часто совпадали. Тогда придумали отчество, то есть называли еще по отцу.
0: Это как?
3: Ну вот тебя зовут Нина. Ты моя дочь, то есть Виктора. Если бы мы жили в каком-нибудь 15 веке, тебя бы называли Нина Викторова дочь.
0: Ой, это уже похоже на фамилию.
3: Да, многие первые русские фамилии такими и были. Семья Ивана – Ивановы, Петра – Петровы.
0: Но мы ведь не Викторовы.
3: Потому что для образования фамилии использовали еще прозвища. Сначала долгое время их получали только богатые и знатные люди. Например, по названию городов, где они жили. Новгородский, Тверской. А когда фамилии появились и у простых людей, их могли называть по профессии. Например, семья Кузнеца – Кузнецовы.
0: А мы что? Семья бабки какой-то, если мы Бобковы?
3: Ну, бабушки в любой семье есть. А о происхождении нашей фамилии есть такая семейная легенда. Все наши прадеды по линии моего отца во многих поколениях были кузнецами. А когда кузнец подковывает лошадь, он держит ее чуть выше копыта. И эта часть ноги называется как раз «бабка». Видимо, Кузнецовых тогда было много. Вот наши деды и назвались Бобковыми.
0: Это они классно придумали. Бобковы – редкая фамилия.

0: снег, что нам зной, что нам дождик проливной, который идет в Краснодаре, если Казак ФМ со мной. Ну и два моря. Рядышком Азовское и Черное. Теплые, замечательные и моря, и ваши ведущие. Андрей Мартыренюк и Юлия Кирюшина в эфире.
1: Доброе утро! Так, мы сегодня разговариваем про море, про ваши воспоминания, какие-то морские, про то, как вы, ваши эмоции, когда вы впервые видели море. И вот...
0: Детские эмоции, подростковые эмоции, взрослые эмоции. И сейчас мы переносимся в город-герой Севастополь. Людмила, доброе утро!
2: Доброе утро, Андрей! Доброе утро, Юлечка!
0: Первый вопрос. Вы как житель моря, вот насколько оцениваете, какую энергию дает вам та самая морская стихия?
2: Ой,
0: вот можете ли вы
2: представить? Это просто чудо. Я очень люблю наблюдать за морем. Оно каждый день разное у нас. Вот. И очень мне нравится вот слушать, допустим, зимой идешь, ну, в любое время года, пришел на берег, Георгиевский монастырь, там 900 ступенек вниз спустился, где крест у нас, как я его зову, ежик в тумане стоит. И вот слушаешь шум прибоя, рокот, иногда она просто шепчет, иногда она ракочет, так грозное такое. А цвета – это просто неописуемые. Синь необыкновенная, то она бывает изумрудная, то она действительно бывает у нас черная, а иногда темно-темно-синяя. То есть можешь ходить каждый день, и каждый день оно новое открывается.
0: Людмила, а вы же не всегда жили у моря?
2: Нет.
0: Да?
2: Значит, как я попала к морю? Сейчас расскажу.
0: Расскажите ваш роман с морем.
2: Я жила в Новосибирске, и в 1974 году я попала на Алтай. Ну, отпуск на Телецкое озеро. И там просто познакомилась, ну, с группой. И приехав домой, прошло две недели, мне звонок был. И оказалось, что брат моего мужа позвонил. Он из Тюмени приехал. И вот так получилось по переписке. Я первый раз приехала в Севастополь. Это получается 74-й год.
0: А помните свои впечатления?
2: Я влюбилась в море. Самое главное, что я мечтала жить у моря. И вот моя мечта осуществилась.
0: Здорово. Ну, будем признаваться в любви сегодня морю?
2: Обязательно.
0: Тогда мы желаем вам приятной прогулки.
2: Я его обожаю. Даже вот когда я была в Болгарии в 80-м году, то наше все равно, вот наше российское море намного лучше, чем там.
0: Спасибо вам большое тоже за эти откровения. Обязательно сегодня прогуляйтесь. И даже если в Севастополе тоже, как и в Краснодаре, идет дождь, ну, море прекрасное.
1: А мы готовы еще почитать сообщения от наших радиослушателей. Мария Васильевна из Адыгейна пишет: «Доброе утро, любимый казачок, Юля, Андрей. Море первый раз увидела в детстве. Лет 10, наверное, было. Мы ехали в Туапсе с подружкой, ее родителями. Она говорит: смотри, море. Я смотрю, не пойму, дорога и дорога. А потом открылось море. Такая ширина, глазами не объять. Сейчас пишу, а на душе такая радость от воспоминаний. Спасибо вам».
0: Давайте эту радость тоже распространять. Наверняка у каждого из нас есть своя история, связанная с морем. Какие-то истории, которые вы сможете продиктовать, рассказать, написать. Обязательно на наш номер телефона 928-401-2020 отправляйте. Ну, а лучше звоните.
3: Алло, село! Когда душа

0: 7:47, это Краснодар, вещает на волнах Казак ФМ, Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшна, доброе утро.
0: А как дела, как настроение, регионы, подключайтесь, станица, хутора, 928-401-2020. Но дайте море сообщений, дайте море звонков, тем более тема у нас сегодня какая, Юлечка?
1: Сегодня у нас воспоминания, курортные истории, мы сегодня назвали эту тему. И, ты знаешь, нам летят сообщения, я не успеваю их даже читать.
0: Ну давай попробуем, а затем переместимся в Архипа Осиповку.
1: Давай ответим сначала. Да, нам пришел ответ от Сургута. Угу. Он написал, что пока дети были маленькие, каждый год ездили с 2005 года.
0: Объездили все побережье.
1: Объездили все побережье. И вот нам даже он прислал.
0: Спасибо за подарок. И вам тоже спасибо. Так, отправляемся. О, Константин пишет, что связано с морем? Это первый раз, когда увидел море и попробовал на вкус воду. Закричал, оно и правда соленое.
1: Это точно! Точно, Константин! Спасибо вам большое. Напишите, откуда вы, пожалуйста.
0: Тоже интересно. И в каком возрасте? Тоже интересно, когда, если там мужчина...
1: Попробовал море.
0: Лет в 40, да?
1: Давай, перемещаемся. Архипа Осиповка.
0: Татьяна, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Рады слышать. Один из тоже моих любимых курортных поселков, в котором очень часто бываю, в Геленджик заезжаю. Так, Тань, давайте, вы всю жизнь живете в Архипа Осиповке, либо какое-то время? Расскажите.
2: Нет, когда-то мама нам купила путевку в Архипа Осиповку, подарила сестрой. Мы были очень старательными студентами, и она нас уже родила.
0: Так.
2: Вот, и мы приехали на отдых в Архипа Осиповку.
0: И случилась любовь?
2: Конечно.
1: Серьезная любовь, на самом деле, раз вы даже переехали туда.
0: Да, так, ну...
2: Результаты любви уже 17 лет.
0: 17 лет. Мы попросим вас приемник выключить, да, либо не на громкой связи общаться с нами, да, а вот включить так, чтобы не заводился телефон. 17 лет. Ну, то есть вы уже такая местная. А подскажите, пожалуйста, есть такой стереотип, когда местные на море не ходят, особенно летом? Ну, считают, что это время для отдыхающих, а мы когда-нибудь потом, ну и даже если приходят, то просто ножки помочить. Как у вас?
2: Это будет время для работы. Потому что местные летом работают, им просто некогда.
0: А вы? Давайте мы не про всех, а вот конкретно про вас.
2: Вот мы тоже работаем, но вечерами мы обязательно ходим на море.
0: Ну, так, то есть это не про вас, что за сезон вы можете там 1-2 раза всего побывать, да?
2: Нет,
0: у вас регулярно. Ой, так, все, добавляем статистику, что все-таки наши причерноморские поселки обладают жителями такими волевыми, которые даже после работы могут отправиться. Ой, здорово.
1: Чего бы не отправиться, на самом деле?
0: А мы
1: расскажем, куда можно отправиться в Краснодаре.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: У нас тут просто отличные места. Давай, начинай.
1: Итак, спектакль в Краснодаре завтра, 24 сентября. Ой, сегодня.
0: Сегодня уже, да.
1: Уже сегодня. В 19:00 в филармонии имени Григория Пономаренко. Это для поклонников авторской хореографии. Они увидят на сцене Краснодарской филармонии постановку «Екатерина Великая», она называется. Ну, знаете, это история, как скромная немецкая принцесса сумела стать великой русской императрицей. Ну, давайте...
0: То самое, замужество.
1: Да, давайте будем откровенны. Несчастливое замужество, разлука с маленьким сыном, много всего, но самое главное, что это все в движении. То есть я советую сходить.
0: Так, принимается. Ну, а на территории торгового центра «Мега Адыгея», это следующее событие, которое я хочу анонсировать, пройдет фестиваль воздушных шаров. И в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, «Мега» наполнится светом, музыкой, атмосферой путешествия. И здесь у нас и в Краснодаре, и в Адыгее мост нас соединяющий, вот, даст возможность горожанам добраться быстро. И тут соберут гигантские аэростаты.
1: И это будет впервые в Краснодаре.
0: Да. И с 17 до 21 часа шары будут подсвечиваться в такт музыки, превращая площадку в яркую инсталляцию. А еще гостей ждут развлечения, активности для всей семьи, танцы и рок.

0: за гроши. Будут подарки от нашей радиостанции «Казак-ФМ», информационный партнер фестиваля. Поэтому рекомендую.
1: А еще мы хотим рассказать, что в пятницу можно будет сходить на Музлото.
0: Ну-ка, музыкальные вы наши, танцевальные вы наши, отправляйтесь.
1: Это будет ресторан «Барбара», центр города, Красная, 68, в 7 часов начала. Мы уже не первый раз рассказываем вам про это место, но я хочу вам сказать, что главное хотеть просто отключить мозг и потанцевать, и попеть, и познакомиться с новыми людьми, пообщаться. Поэтому мы отправляем вас на Музлото.
0: А также отправляем всех, кто с нами на одной волне, в следующую рубрику, которая звучит как «Ленивые варенички». Вот мы тоже можем сказать, что 3 октября в станице Варениковской пройдет ежегодный открытый фестиваль-конкурс «Вареничный разгуляй 2026». Представляете? Ну, отдельный привет я здесь хочу сказать нашей Танечке Стволовой, потому что это ее тоже родная станица, Варениковская. Я ее тоже очень люблю. И как много всего у нас на Кубани связано с варениками. Так что и вы не упустите наше утреннее ленивое

0: Ленивые Лоренечки.
1: Юль, ты знаешь, обсуждаем же мы тему, да, и как на море говорят там вот эти вот разносчики все: пахлава, кукуруза, ну а мы можем на волне нашей радиостанции сказать: варенички!
2: Ленивые!
1: Горячие, с пылу с жаром! Ну и сегодня готовы тоже поздравлять. Во-первых, поздравляют Ивана из станицы Анастасиевской с 18-летием, вся семья, дядя Петя и тетя Нина желают, чтобы рос достойным гражданином своего государства и здоровья. Вань, ну, тоже
2: мы
1: наша,
2: присоединяемся.
1: Да.
2: С днем рождения! Как-то нам, что-то вы сегодня мало написали поздравлений, друзья мои.
1: Ну-ка, соберитесь, потому что вот, например, мы же только что зачитали поводов-то, громадье, представляете, да, вот опять же, если мы вернемся к фестивалю, вот почему-то меня тянет к вареничкам, особенно в станице.
2: А борщу тебя не тянет?
1: И борщ у нас, да.
2: Кстати, на этих же выходных.
1: Где Казак ФМ является информационным партнером, и там будет много всего, в том числе и рекорд России будет установлен, да, вот, по приготовлению борща с карасями.
2: Да,
1: вот.
2: Самое большое, там они там столько наготовят, так что, друзья мои, если вы хотите поесть борща и не хотите готовить, то собственно, можно будет сходить в центр города.
1: За варениками в Варениковскую отправляетесь, да?
2: А за борщом на Красную.
1: А за шариками?
2: А за шариками в Мега-Адыгею.
1: А у кого-то же день рождения тоже будет, да, на выходных. Мы вспомним мультфильм, где Винни-Пух и все-все-все, да?
2: Угу.
1: Когда они шли к Винни-Пуху на день рождения, Пятачок, и хотели ему подарить шарик, который влезал.
2: И это Кослику. Кослику,
1: да, и входит, и выходит. Замечательно,
2: да.
1: Ну и у нас тоже четверг замечательно проходит, благодаря вашим звонкам.
2: Сообщениям.
1: Ускоряйтесь. Мы сегодня говорим о море, так что море работы может вначале немножко подождать. Вот. А вы поднимите настроение, сообщите, где вы впервые познакомились, были ли у вас курортные романы, ну и вообще, что для вас море. 8.
2: 928 401 2.

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Офигеть, в четверг, рано утром, для того, чтобы поднять настроение. О, море, море, море счастья, море работы, море любви. Ну, у каждого свое.
1: Доброе утро. Сегодня очень активный Андрей Мартынюк. И что-то сегодня не очень активная Юлия Кирюшна.
0: Ну, потому что ты только что позавтракала, да? А у нас, знаешь, поели, можно и поспать. Да, поспали, можно и поесть.
1: Да, надо было этого не делать.
0: Ну, доброе утро. 8 часов, еще раз 10 минут напоминаю. И мы переходим к вашим сообщениям, где вы делитесь своим морем.
1: Итак, Татьяна Анатольевна нам пишет: «Доброе утро. Море я увидела малышкой, до 7 лет. Родители возили тогда от предприятия, организовали выезды с ночевкой или на один день. Помню песок, зонтик детский из ткани и, конечно, водичка. А вот когда уже я повзрослела, была на том же море, но память уже совсем другая. Без горизонта, красивая разного цвета, разные пляжи, песок, камушки. Жить у моря нет, не было такого желания. А вот фильмы про море мне нравятся всегда, и про моряков, про корабли, и песни о море. Магомаева слушала на пластинке очень часто, потом Антонова. Море. Море — это всегда разное настроение, как рассказывала жительница Севастополя».
0: Вот, с помощью нашей радиостанции Татьяна Анатольевна общается с Людмилой. В общем, мы все общаемся. Татьяна Анатольевна, вы сейчас затронули такую тему, Юль, потому что я вырос в военной семье, и у отца все тоже было по расписанию. И он сообщал, что на море мы поедем тогда-то, да. И он коллектив собирался, uh-huh. И выдавалась служебная машина, ГАЗ-66. И я ездил на море, очень маленькие, да, в кузове. Ну, знаешь, когда там в кузове грузовика стояли лавки, военный mm-hmm. грузовик, и туда отправлялись с песнями, помню, так весело. И причем сообщали, но говорили, через 2 недели мы поедем, например, либо через неделю. И каждый день я спрашиваю,
1: ну,
0: уже
1: когда?
0: Пора. Ну, как? Я так ждал этого, Просто это было для меня какое-то чудо. Ну, а что для вас море? Давайте продолжим разговор.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Медведовской, Новопокровской, Ленинградской, Кущевской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888. Просто

0: Рф. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
2: Будьте здоровы! Друзья, 24 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 24 сентября, 15:45. Не пропустите!
3: Будьте здоровы! Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: погода, если честно, очень хочется согреться. И поэтому у нас есть отличная новость. И она точно поднимет вам настроение.
1: Ко дню рождения Казак-ФМ, который мы будем отмечать 19 декабря, Дим Кофе подготовил особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак».
0: Представьте, да, аромат кофе со вкусом такой как имбирного пряника. Вот как будто бы вот все собрано там.
1: И кубанское гостеприимство, да, и вот
0: и настроение
1: такая,
0: такое
1: вкусы. Сразу хочется взять чашечку, насладиться этим настроением, особенно прогуливаясь по улице Красной. И найти его можно в кофейне «Дим Кофе» на этой улице, на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните, и пусть этот кофе станет маленьким приятным поводом порадоваться за себя, за родных и близких, поздравить нашу любимую радиостанцию «Казак-ФМ».
0: И знаете, вот спонсор часа утреннего шоу как раз-таки «Дим Кофе». Вот мы сейчас, наверное, пойдем и тоже кофейку бахнем. Но прежде чем мы пойдем пить кофе, мы хотим вам сейчас почитать сообщение. Мы же говорим сегодня про воспоминания о море. Итак, доброе утро. Родилась и всю жизнь прожила в Тюмрюке. Благо, что могу в один день позволить себе два моря. Азовское и Черное. Море обожаю. Люблю встречать рассвет. Какой закат на море. Если не бываю на море больше двух недель, значит, начинается ломка. При этом купаться в море не люблю. Парадокс. В этом году не купалась ни разу. Хотя бываю там практически каждую неделю. Елена.
1: Принимается тоже вот это сообщение, но, Лен, вот как? Вам дано сразу два моря, как можно не купаться?
0: Можно, есть такие люди.
1: На самом деле, я тоже читал, что море, оно не всегда привлекало к себе людей, и до 18 века это была, знаешь, такая территория закрытая. Наоборот, вот скажите человеку, поедь на море до середины 18 века, да, он сказал, ну, как бы ты сбрендил, что ли? Вот на источники какие-то нарзановые, пожалуйста, на дачу, пожалуйста, за город, да, пожалуйста, а на море нет. А потом уже ученые начали выяснять, что именно воздушные потоки, плюс вот та самая морская вода очень благоприятно влияют на здоровье. В первую очередь, знаешь, от чего всегда лечились? От нервов.
0: Вот. Море?
1: Море помогает, да, от нервов. Так вот, надо пользоваться на все 100. Раз уж нас природа наградила, южан сразу двумя морями, пожалуйста, теплыми в России.
0: Давай еще попередаем приветы.
1: Давай.
0: Виктор Сердюков нам, как всегда, шлет свои красивые цветы. Доброе утро в день бабьего лета. Ну, знаете, сегодня вообще не бабье лето за окном. Вообще я прям...
1: Бабий дождь.
0: Татьяна нам пишет тоже красивую картиночку с красивыми пожеланиями. И что мы еще хотим? Валентине мы хотим из Мингрильской передать большущий привет.
1: А вот мне непонятно, почему не пишут про курортные романы?
0: А кто бы там признается?
1: Было,
0: но прошло.
1: А вдруг кто? Ну, это же интересно, да? Ну, сообщить, потому что курортные романы, они потом переходят в отношения.
0: Да никуда они не переходят.
1: Нет, все серьезно.
0: Никуда они не переходят.
1: Ну, вот интересно. Ну, давайте, смелее. 928.
0: 401,

Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

мягкие деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня — звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивают, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа адыга».

0: Итак, доброе утро!
1: Доброе утро, родные! 8:38 с вами Юлия Кирюшина
0: и Андрей Мартынюк.
1: Сегодня у нас морская тематика. Поговорили уже несколько часов, и я так хочу на море.
0: Зачем?
1: Ну как, я так чувствую, что оно без меня волнуется. А вместе нам будет веселее.
0: Волноваться?
1: Да, нет, когда я приеду, я чувствую, что оно будет.
0: Она перестанет волноваться?
1: Конечно, я притащу туда свой сап. Я очень люблю еще нашу Цемесскую бухту, потому что там очень удобно на машине подъезжать. И можно взять сап и очень быстро выплыть на середину. И там всегда спокойно и всегда хорошо.
0: Так, а мы... Что у нас там? Звонок есть?
1: Да, у нас есть звонок. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да, Лидия Тимофеевна, здравствуйте. Так, у вас есть история, которая связана с морем и с курортным романом, верно?
2: Я хочу вам рассказать, что если считать море, это начиная с Анапы от Витязева и Абрау Дюрсо, и пошло Михайловка и Лермонтовка.
0: Ага, и хорошо, и что?
2: И Адлер, и за Адлером 40 километров, там есть такой совхоз Лужкова дача. У меня даже собака фотография ее есть.
1: Ну, и вы везде побывали?
2: На море, где бы я ни была на море, и типа Осиповка везде, я вам скажу, у меня всегда впечатление до сих пор, как у той женщины тянет, это большой Утриш. Хоть там, правда, галуны, где дельфинарий. И наверху там часовня Николая Угодника и памятник этой стюардессы. И вот я ноги опущу, он далеко, море глубоко, далеко там, это там гора вверх. И вы представляете, я смотрю туда, и мне всегда кажется, Господи, вот сейчас бы я на этом пароходе поехала бы. И море такое, как она говорит, сколько раз. И еще море всегда, когда с Новороссийска в Геленджик уезжаешь,
1: так.
2: И сразу перед Стеллой направо, где аэродром, дома, и в конце тоже море там немного метров полтора, наверное.
1: Лидия Тимофеевна, вы все места.
0: Географию России.
1: Вы все места мои тоже любимые рассказали. Все места мои любимые.
0: Вы нам расскажите лучше, что вы там видели.
2: Но я вот хочу как раз привет передать Шипке. Шипке хочу Коблевым передать. И 20 лет назад у меня был там роман с Димой. Дима, ты моложе меня, поэтому я думаю, ты еще это. Я знаю, что вы казаки своим слушаете. Мадина, всем вам привет, всей родне. И Димочка, мама, я думаю, нет. Если ты... Звони сюда, пожалуйста.
1: Хорошо, принимается. Вот так вот, через нашу радиостанцию. Курортные романы длительностью 20 лет возобновляются. Как тебе такое, Юля, а?
0: Это надо к Вике Никитюк отправлять. На передачу «Сваха».
1: На «Сваха», да. Хватит. Надо обязательно курортные романы. Дальше.
0: Так. Это хорошо, мы рассказываем о том, что мы же хотим призы дарить, поэтому номер телефона.
1: Давайте так, вот мы же с моря привозим что там? Ракушки, сувениры, кто-то привозит вот эти вот сушеные палочки, которые поплавали в море, да? А когда вы на волне радиостанции «Казак ФМ», где море хорошего настроения, да, вы можете что
0: вот
1: делать?
0: Вот это ты завернул.
1: Ну, молодец.
0: Призы, конечно, вы можете получить, поиграть с нами в нашу любимую рубрику «Послесловица» по номеру телефона +7 928 401 2020. Первый дозвонившийся обязательно.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: 8:49. Краснодар приветствует всех, кто на волне Казак ФМ. Андрей Мартынюк.
1: Юлия Кирюшна, доброе утречко.
0: И мы хотим сейчас разыграть приз и переходим в рубрику
2: «Послесловица».
0: Итак, Краснодар разыгрывает, ну и Краснодар здесь же пытается у нас этот приз забрать. У нас на связи Наталья из Краснодара. Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, дождь нравится, который в Краснодаре идет? Не помешает?
3: Да, мне нравится, я люблю дождь.
0: Вот так, значит, настроение замечательное. Мы сегодня говорим о море, поэтому все вопросы тоже будут связаны у нас с морем. А вообще, давайте так, есть какие-то такие известные песни, которые вошли пословицами в нашу жизнь, да? И можно где-то присказками. В общем, мы начнем...
1: Давай честно скажу, тут не присказки и не пословицы из песен. Здесь прям куски из песен, которые я тщательно вчера выбирала.
0: Так.
3: Давай.
0: Да, вы можете, смотрите, продолжить их и даже пропеть. Если давай. Все красиво, интересно, с юмором и правильно, призовые баллы засчитываются. Пробуем?
3: Пробуем, давай.
1: Я не знаю, как их зачитывать и не петь.
0: Давай. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела...
1: Шикарно.
0: Так, а из какого фильма это знаменитого моря? Ну-ка, вспомним.
3: Это, по-моему, «Человек-амфибия».
0: Абсолютно верно. Так,
3: да.
0: Вот.
1: Дальше. А я не буду петь. Море-море, преданным скалам ты ненадолго подаришь
3: прибой.
0: То есть, Юль, ты так думала, что слова этой знаменитейшей песни мы...
1: Это был самый легкий.
0: Самый легкий, да.
1: А и вот последнее.
0: И на море буду разом, кораблем и водолазом. Сам себя... Сам себя найду в пучине, если часом...
3: Если там утону.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не. Там все четко.
3: Вот так.
0: Если часом... Если тебя, ну, прям рядышком там слово-то однокоренное, а вот приставочка, ну,
1: другая.
0: Да, другая.
3: Ой, сейчас не могу вспомнить.
0: Так, ну, давайте я вам подскажу, если вы вспомните припев этой песни и нам напоете, так, поднимите настроение.
3: Ой, так...
0: Ну, куда? Помните, куда он отправлялся?
1: На недельку.
0: На недельку, до второго.
3: На недельку до второго я уеду в Комарова.
0: Так, смотрите, если часом, вы сказали «утону», только здесь нужно... Ну, вот вы за море голосуете, либо за горы? Если в отпуск отправляетесь.
1: Слушай, ну не терроризируй человека. Она и так две песни угадала. Все ну, нормально. Ладно. Если часом затону.
3: Я в голове не могу вспомнить.
1: Затону. Сам себя найду в пучине, если часом затону.
0: Так, а
3: это... Ну, да. Это синонимы. Утону, затону.
0: Ну...
1: А вот мы такие сегодня.

0: вы все равно.
1: В принципе, вы победили, вы победили.
0: Наталья, вы готовы принимать аплодисменты вот прямо сейчас?
2: Поднимите
0: свою голову кверху и получите эти овации.
2: Да. Давайте. Всего доброго.
0: Спасибо вам большое. Да, наша радиостанция свяжется с вами, расскажет, где можно будет забрать приз. А Юля хочет объявить.
1: А что у нас дальше? Ленивые варенчики. У нас уже есть поздравления.

0: Ленивые Лореночки.
1: И вообще не лениво, сейчас мы будем передавать поздравления. Значит, Виктория нам пишет: доброе утро, алло, село, хотим поздравить Пасюта Дениса из хутора Упорного Павловского района с 18-летием. Он поступил в один из краснодарских вузов. Это очень воспитанный и умный молодой человек. Желаем ему во всем успеха, родственники.
2: Родственники, вот мне нравится такое емкое название, потому что, мне кажется, если бы, Виктория, вы начали подписывать всех, да, то есть это было бы еще полтора часа нашей программы. А так, Денис, счастья вам и вступайте во взрослую жизнь смело. Следующее сообщение.
1: Ну, поздравления на этом у нас закончились, а истории про морюшка нет. Доброго, бодрого утра вам, жители Кубани и ведущий Алло, Село. У меня есть прекрасное воспоминание, когда мы ездили на море, никогда не обходилось без того, чтобы мы на пляже не купили кукурузу.
2: Ага, так вот из-за кого. Вот,
1: Ириша,
2: да?
1: Из Москвы.
2: Горячая кукуруза.
1: Да, на самом деле у меня тоже ассоциируется. Да? А еще с рапанами.
2: Или рапанами.
1: Рапанами,
2: правильно. Ладно.
1: У каждого... Вот. Да, можно рапанами.
2: Ну, потому что ты ракушечки привозила в это тело?
1: Нет, потому что я люблю мясо.
2: А, вот.
1: И теперь, на самом деле, когда у меня какие-то семейные торжества, я стараюсь покупать и готовить фирменное блюдо, которое меня научила свекровь.
2: А смотри, люди тоже делятся, знаешь, как ленивые варенички, которые валяются на море, да, это, ну, такие матрасники, да? Ленивые. И туристы, которые, приехав на побережье, ну, все экскурсии соберут. Вот.
1: Я давайте... вареник.
2: А я... Ленивый. Сверхленивый. А я наоборот, вот я не могу на одном месте сидеть. Для меня очень важно приехать, расположиться. Но и все экскурсии это про меня. Вот по побережью сбегать наверх, в горы посмотреть, как люди живут, что здесь изменилось. Давайте вы тоже на наш номер телефона +7 928
1: 401-2020
2: отправите. Чем вы любите заниматься на море? Вот. И
1: книжку читать, плавать, нырять или экскурсиям бегать.
2: Экскурсии, какие-то любимые блюда, которые вы обязательно, вот как Ириша из Москвы приезжает из-за кукурузы, да? Вот, и пожалуйста.
1: А там она вкуснее, на самом деле.
2: Да, на сколько-то процентов, это точно доказали ученые. 928-401-2020, давайте общаться, давайте вместе повышать друг другу настроение.
0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: 9 в Краснодаре, 9 часов 9 минут тоже в Краснодаре. Но настроение повышают Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. Доброе утро. Мы сегодня говорим с нашими радиослушателями, с вами, дорогие друзья, о том, есть ли у вас какие-то воспоминания, связанные с курортами.
0: И Елена нам пишет.
1: Морем.
0: Да, Елена нам пишет в наш в Макс 928-401-2020. Первый раз в море я побывала с бабушкой в 11 лет. Гораздо позже, благодаря свекру, который тренировал сборную Туниса. Вот это вот интересно. Mm-hmm. Вот, у нас было свадебное путешествие на Средиземноморское море. После сделали традиции на годовщину ездить на Черное море. Ну и только последние несколько лет ездим в Железноводск. Хочется уединения, тишины. Лена плюс Дима равно 25 лет вместе. И сердечко.
1: Да вот, так да, милость. Вообще, я не могу.
0: А как ты думаешь, Юля, это же тоже благодаря морю тоже сохраняется такие романтические отношения в парах. Ведь вот да, отдых — это же перемена смены деятельности, и вы можете в обычной бытовой жизни вот так жить, но иногда так пресно становится. Ну, бывает. Ну, давайте честно скажем.
1: Ну, давайте,
0: да,
1: честно. Да. Ну, а что?
0: А тут, тут море добавляет же, да?
1: Соли.
0: Это называется...
1: Простите, не удержалась.
0: Но, хорошо, но ты же представляешь, такие новые жизненные ситуации, когда он и она приехали, заснули в первый день, обгорели, и давай друг друга мазать сметаной.
1: О, ладно, давай еще одно сообщение, мне очень понравилось. Рая нам пишет. Раиса, станица Кавказская. Доброе утро, Казак ФМ. Доброе утро, радиоведущий. Пишу первый раз, потому что не удержалась.
0: Рая, это
1: я
0: похвально.
1: Черное море полюбила, когда смотрела фильм «Человек-амфибия». Ну и, конечно, не только в Черное море, но и в Ихтиандра. Когда я закончила школу, я поступила в мореходку в Туапсе. Окончила училище, работала в загранке на танкерах. Потом встретила будущего мужа, с которым прожила уже 43 года. Так море подарило мне мужа и профессию.
0: Слушай, есть люди, которые, знаешь, на море ходят с металлоискателями и ищут какие-то монетки, то, что это... А тут человек работает по-серьезному, да?
1: Мужа.
0: Танкер, муж, профессия, жизнь. Раиса, ну это овации.
1: Спасибо вам большое.
0: Это овации, да.
1: Раиса, пишите нам почаще, нам очень приятно, когда с нами делится. Валентина из Мингрильска скинула нам закат Геленджика. Вот так вот.
0: И очень тоже красивая картинка. Ну, а мы можем сказать, что у нас гость из Геленджика, потому что совсем скоро, если вы подключитесь еще и к видеотрансляции, вы сможете увидеть руководителя геленджикского клуба закаливания и зимнего плавания ОК, Галина Алексеева. Нам уже посчастливилось за эфиром пообщаться, но человек заряжен энергией. Вот, если вам необходима эта энергия, берите, потому что она представляла Краснодарский край в уникальной эстафете. Это заплыв арктический рубеж навстречу с Северной землей. И она расскажет, как можно вообще 1500 километров взять и проплыть. Серьезно, серьезно.
1: Да, это вообще 200 километров в ледяной воде, товарищи. Мне даже страшно подумать об этом, не то, что там поплавать. Итак, мы идем на хорошую музыку и будем встречать нашу гостью.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
4: А мне милый говорит, ничего не веселит. Я тихонечко шепчу, казака давай включу.
3: Реклама на Казак ФМ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХЭ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
9: Александровская крепость. Главный фестиваль казачьей культуры Кубани возвращается в 7-й раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас. 6+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Будьте здоровы! Друзья, 24 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 24 сентября, 15:45. Не пропустите!
10: Будьте здоровы!

0: День легче начинается, когда на душе тепло, светло, уютно. А для меня еще, если это и морем пахнет, понимаете? Третий час утреннего шоу.
1: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наш гость, который, ну, он приехал к нам, конечно, из Геленджика, но на самом деле это расстояние для нее и проплыть вообще не проблема. И причем в любой воде, хоть в теплой, хоть в холодной. Руководитель геленджикского клуба закаливания и зимнего плавания
0: Галина Алексеева. Всем привет! Доброе-доброе утречко! Мы знаем о том, что вы представляли Краснодарский край в уникальном эстафетном заплыве «Арктический рубеж» навстречу к Северной земле.
2: Было.
0: Вот скажите, пожалуйста, Галина, 200 километров в ледяной воде через 5 северных сел. Это же звучит как, ну, честно, остросюжетный какой-то фильмец. Если бы этот маршрут был на Кубани, например, какой участок побережья вы бы выбрали, чтобы он соответствовал по духу?
1: И вообще, есть ли здесь такие температуры?
2: Таких температур здесь, конечно же, нету, но расстояние-то есть. Поэтому, если бы мне позволили такую эстафету провести зимой в любой черноморской точке, это было бы прекрасно. А на самом деле мы проводим эстафеты Победы уже с 2020 года.
1: Да, если вот здесь тоже нужно сказать, что вот если это эстафета «Заплыв Арктический рубеж навстречу Северной земли землей примерно 200 километров, да, в ледяной воде, да, то здесь в наших южных водах вы плавали и более чем
0: 500,
1: полтысячи километров.
2: Да, вот. Да. Первая эстафета Победы была Новороссийск-Севастополь, 555 километров. В этом году...
1: То есть соединили два города-героя.
0: Сколько человек участвовало? И сколько дней шла эта эстафета?
2: По-моему, там было 28 человек. И она шла около недели. Я сейчас точно не могу сказать. Но
1: а вот как это происходит вообще, Галина? То есть вы собрались 28 человек. Город-герой Новороссийск поприветствовал. Вы такие говорите: так, ребят, через неделю встречайте нас
0: в Севастополе.
2: Давайте я вам то, что ближе расскажу. Где я уже соорганизатор. Мы через Геленджик много уже тоже проводим эстафет Победы. Это примерно до или после 9 мая происходит. В этом году мы плыли 81 милю. В честь 81-й годовщины Победы. Вот, значит, это первый этап был Кабардинка, Геленджик и Джанхот. То есть, например, мы в Кабардинке, нас провожает очень красиво, мы очень любим Кабардинку, провожают нас на корабль.
1: Года, да.
2: Да, мы садимся все, и один человек, кто-то уже начинает стартовать. Ну вот в Кабардинке обычно меня пускают, я плыву не быстро, но красиво.
1: В красном купальнике.
2: В красном, обязательно в красном купальнике.
0: Мы уже догадались, что это ваш любимый цвет.
1: Да.
2: Спасибо. В общем, я плыву, все остальные садятся на корабль и плывут. Ко мне подплывают.
1: Восторгаются.
2: Обязательно все восторгаются, да.
1: Дельфины тоже рядышком провожают.
2: Дельфины. На Черном море очень много нас дельфинов провожают и встречают. И у нас однажды даже было, наверное, по-моему, 3 года назад, когда мы их прямо гладили.
1: Настолько?
2: Настолько, да.
0: Ага, ну вот, так,
1: они чувствуют вас своими, да, вот уже?
2: Да, уже свои, конечно. И я плыву, а народ уже готовится, тот, кто меня будет менять. Рядом со мной плывет лодка спасателей обязательно, они меня спрашивают о самочувствии. Ну, ориентировочно, где-то первый заплыв мы делаем 15-30 минут. А там уже Александр наш, Брылин.
1: То есть вот эта эстафета передается, потом следующий?
2: Передается, да. Потом следующий, и так... Вот, ну, за один день, может быть, получается 2-3 раза. А на финале мы все прыгаем с корабля, и метров 200, получается, мы плывем в этих футболках с флагами, красиво к берегу, там, где нас уже встречают. И пока наши вещи там выгружаются или не выгружаются, мы стоим мокрые. Босиком.
1: Довольные и счастливые.
2: В футболках довольные и счастливые. Ну, на Черном море это еще нормально, потому что погода это ничего. А в Хатанге это было, конечно, очень серьезно. Когда дождик, морось и ветер, и они так радушно встречают, и как бы нас подбивают подбивают нас к берегу.
1: Просим наших слушателей присоединиться к беседе на номер 928-401-2020. Во-первых, задавайте вопросы нашей гости, а во-вторых, тоже присылайте свои морские приветы. Вот если вы любите море, любой символ, любое значение, любую географическую точку, перекличка продолжается так же, как и продолжается эфир. Через пару минут вновь услышимся. Задавайте свои вопросы.

0: 17, мне снова 18. Пропели нам сейчас бурановские бабушки. Я так и не поняла, она про возраст или плюс 18, это температура воды в море.
1: Вообще в жизни цифры очень многое решают. Да? Если уж мы говорим сегодня про море, то я могу вам назвать как минимум три причины, потому что почему вам сейчас необходимо отправиться на то самое осеннее, может быть, даже зимнее море. Это море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. А для того, чтобы мы в море не волновались, особенно в холодной воде, с нами руководитель Геленджикского клуба закаливания и зимнего плавания Галина Алексеева.
2: Всем привет! Про 16 скажу. Мы всегда плаваем, мы ждем, когда вот осенью, ждем, когда будет вода похолоднее. Заходим, говорим, не 16. Не 16.
0: Галина, мы с вами уже вот разговаривали, да, о том, что вы проплыли 200 километров в ледяной воде. Это была эстафета. Вы сменяли друг друга прямо в воде через рукопожатие. Расскажите, как это технически выглядело? Холодно ли было держаться за руки? Или была ли у команды какой-то определенный ритуал на передачу эстафеты?
1: Как вы готовились перед опусканием себя в воду, да? А что делали потом, когда на той самой лодке сидели? Вот, вас фотографировали 2 часа? Либо все-таки там теплый плед, чай? Вот как это происходило?
2: Ну, у нас одно большое судно, на котором вся команда плывет. И 2 катера спасателей, которые прямо рядом с пловцом плывут.
1: Идут.
2: То есть, например, катер подплывает к большому судну, меня сажают на катер со спасателями.
1: Вы на катер не привязаны с веревочкой? Вот.
2: Нет, не привязаны.
1: Свободное плавание получается.
2: Конечно, свободная. То есть я сажусь на катер с спасателями, он подплывает к тому пловцу, который уже несет дистанцию, скажем, плывет с буем. У нас буй оранжевый, и все.
1: Ну, чтобы он видел. А вот до какого... море же оно не всегда в штиле находится, и, скорее всего, северные моря. Есть ли какое-то ограничение по волне, которое вы способны преодолевать? Либо...
0: И что вы делаете?
2: Мы-то готовы всегда плыть. Пусть это будет медленно, но все равно мы... Но спасатели, они же за нас отвечают. Но я хотела про передачу все-таки сказать.
0: Про передачу.
2: Вот, и мы подплываем, например, плывет там уже пловец. Я прыгаю в воду, подплываю к нему, и через рукопожатие мы жмем руку, и я кричу там: «Геленджик, арктическую эстафету принял!» А он говорит: «Виталий Шатура, Томск, эстафету сдал». Все,
0: его забирают спасатели.
2: Его забирают спасатели, везут, а я одна.
0: Плыву.
2: С буёчечком. В тишине, потому что там слышно, как рыбка плещется. И я
1: с пониманием того, что земля рядом, всего лишь навсего 2 километра внизу, да?
2: Вот. Ой, в этот раз, наоборот, обмелела река, из-за этого у нас было много проблем. Потому что было лето жаркое, обмелела река, и она в некоторых моментах повернула вспять.
1: Ага.
0: Да вы что?
2: То есть я грибу и стою на месте.
1: Вот.
2: Хорошо,
0: а
2: потом...
0: во сколько времени длится передача? Вот сколько времени пловец в море?
2: Это по ощущениям, во-первых, конечно, если я чувствую, что мне тяжело, я поднимаю руку, и меня забирают
1: спасатели,
2: конечно. А вообще от получаса до часа, у нас Валерий Вощевоз вообще 3 часа проплыл.
1: В воде, которая...
0: Ледяной.
2: Это не считается ледяная.
0: А сколько это?
2: Холодная вода считается от 8 градусов. А до 8 это уже там ледяная. А у нас была потеплее там где-то. Ну, по-разному. Каждый день она была разная. Ага. Вода, разная погода была.
0: Они 4 дня без остановки.
2: Мы ночевали же.
0: Ну, понятно. Грубо говоря, вы же в море, вы же
1: да,
0: в море были.
2: Это не море, это
0: была река.
2: Река.
0: Вы же были в процессе.
1: Да.
0: Это колоссальная нагрузка в любом случае. Какой момент был самый тяжелый, вот скажите, в этом?
1: И вообще, что поддерживало? Группа поддержки,
0: команда, да.
1: Внутренний настрой. Вот. Может быть, потому что вы сразу определились, что я справлюсь, несмотря ни на что.
2: А как-то, как уже, куда деться-то? Как это говорят, куда деваться? Все уже, обратно же не пойдешь. А отсидеться на корабле, когда все остальные плывут, тоже нельзя.
1: Как-то так, так себе обернуться.
2: Поэтому тут по-другому не бывает.
1: Характер?
2: Да, не знаю, характер уже, наверное, привыкли. Просто люди, которые в холодную воду заходят, у них такой крепенький характерец-то. Потому что каждый раз преодолеваешь себя, все равно преодолеваешь.
0: А мне, друзья, во время сна... Судно стоит.
2: Во время сна судно стоит. Нас же встречают на берегу, и мы где-нибудь ночуем. В этот, то есть на Черноморской эстафете Победы, ребята, приезжайте на Черноморскую эстафету Победы.
1: Спасибо за приглашение, да, мы теперь будем следить.
2: Потому что у нас это все очень красиво, мы живем в каких-то отелях, гостевых домах, все прилично. А там нас то в клубе поселили, то в детском садике на 25 ребят. Вот, и там, ну, конечно, то есть условий никаких.
1: Инфраструктура
0: разная,
2: инфраструктура. На полу мы спали. Вот. Но кроме этого же нас встретили, нас там привечали, там был концерт, мы дарили подарки. И мы спать-то укладывались в час примерно. Нам в каждом населенном пункте мастер-класс еще проводили.
0: То есть, поспать, а вам...
2: Да, то есть мы сидим, они нас-то встречали. И мы сидим, этот бисер, вот это вот плетем.
1: Народное творчество.
2: Народное творчество. Местное народное творчество. Они нас в местных костюмах, с местными обрядами там все. Вот это кормление огня, кормление воды. Ну как мы могли это пропустить?
1: Так, мы сейчас делаем, опять же, музыкальную паузу. Попросим вас всех присоединиться к нашей видеотрансляции, зайти на сайт kazak.fm, либо группа ВКонтакте, задавать вопросы нашей гости, задавать вопросы ведущим. Может быть, вы тоже являетесь моржом. Тот человек, который... Ну, вообще, у нас в Краснодаре очень многие являются моржом. У нас летом на две недели, у нас летом на две недели горячую воду отключают.
0: Мы все моржи.
1: Мы все моржи,
2: это
1: да.
2: Вы как будто моржи, все понятно. Друзья, присоединяйтесь.
1: Так что формально мы можем себя отнести к этой замечательной, веселой группе. И мы расскажем о том, как вы и ваша группа уже становятся не просто спортивным клубом, а еще и местной достопримечательностью города Геленджика. Когда товарищи, знаете, вот как в фильме, в полосатых купальниках, да, там было видно. А здесь, в Геленджике, у нас образовалась группа в красных купальниках. Так вот, присоединяйтесь к нашей беседе и обязательно узнаете, что красивого и интересного можно увидеть практически каждый день в Геленджике.
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы! 105,8 FM

0: хочется в море погрузиться сейчас, знаете, но желательно, чтобы оно было не плюс 8 градусов.
1: Да нормально там все, что-то ты бледноватая, действительно.
0: Не 16, да, не 16.
1: В исполнении Юли это будет вот так вот.
0: Да, именно так. Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина, которая не любит холодную воду, и Андрей Мартынюк, который после 50 хочет стать, 60, хочет стать моржом. Ну и третий час мы встречаем гостя.
1: С тем человеком, который приехал в наш край с далекого Дальнего Востока, да, влюбился в город Геленджик и стал местной достопримечательностью вместе со своим клубом. В нашей студии руководитель геленджикского клуба закаливания и зимнего плавания Галина Алексеевна. Галина, утро доброе!
2: Доброе утро, друзья!
1: Так, расскажите, пожалуйста, вы в красных купальниках группа стали уже достопримечательностью, и Геленджик, он уделяет, администрация города, да. Вот, мы все, я честно и лично говорю, что в прошлом году, как только не приедешь зимой, смотришь, там зимние пляжи уже оборудованы, да, и у тебя комфортно уже не только летом находиться, даже зимой еще комфортнее получается.
2: Я вот. Тоже очень люблю зиму.
1: Да, расскажите, с какого момента начинается время вашего клуба, как вы выходите на пляже Геленджика, и как к этому относятся приезжие и местные? На что можно посмотреть? Потому что вы концерты даете, да, в море даете концерты. То есть мало того, что вы закаливаетесь, плаваете, вы еще и концерты даете. Вот расскажите об этом.
2: Спасибо.

0: публичное выступление мы делаем на центральном пляже, потому что...
1: А тоже в 12 часов, да?
0: В час.
1: А в час?
0: Ну, как в этом году будет, я не знаю, потому что губернатор объявил зимние пляжи и концерт на них. И по субботам всю прошлую зиму мы выступали на центральном пляже в костюмах.
2: Красивые.
1: То есть договорились, что будет единая форма одежды, да?
0: Что вы, я сама шила костюмы. У нас свои костюмы, и мы в них прямо... У нас танец маленьких лебедей есть. У нас есть шикарные красные цветы на голову, и мы в них заходим в воду и делаем прям под музыку красивое, типа синхронного плавания. Конечно, мы девушки возрастные, это все получается не так. Но зрителей очень много, и все в восторге. И просто мы в воду заходим на своем пляже и смотрим издалека народ, кто увидит, что мы там все телефоны включают и бегут за нами фотографировать и снимать.
1: Ну, конечно, они все пришли в шубах.
0: Да.
1: Вот. А тут красотки, которые...
2: С красными цветами на голове.
1: С красной помадой.
0: Юля, представляешь, ты в купальнике, стоишь на берегу моря, а рядом с тобой в шубах народ.
1: Контраст?
0: Фото для ВК, понимаешь, или для постера, понимаешь? Я так народ завлекала еще в проруби в Благовещенске. И велись, понимаешь?
2: Да вы что? Только ради фотки, а потом на меня сразу шубу, ладно?
0: Хорошо.
2: У нас есть сообщение. Натаныч пишет, приезжайте к нам во Владивосток. Мы обеспечим вам минус на улице и небольшой плюс в море. У нас не все моржи рискуют на заплыв.
1: Вот так вот.
0: Во Владивостоке очень большая команда. Угу. Они там здорово выступают. У них теперь сделали зимний бассейн прямо в море. Поэтому у них там условия очень хорошие.
2: Так что к ним можно ехать.
0: Можно.
2: Так, Натан, вы не все знаете о ваших моржах.
1: Да, кому бы хотелось сказать тоже спасибо, кто помогает вам вот, в деятельности клуба и вообще поддерживает инициативу участия в тех или иных заплывах, эстафетах, как у нас на юге, так и вот участие, например, в арктическом рубеже. Тоже.
0: Ну вот я уже сказала, что администрация Геленджика, они всячески нам помогают. И в этот раз, чтобы я побывала в этой арктической эстафете, администрация Кабардинки, Кяла Григорий Встафьевич, он прям внес деньги для того, чтобы... Ну, билеты-то дорогие, сами понимаете. Вот. Глава Дивноморского Сергей Владимирович Байков. Кафе. У нас
1: помогают,
0: есть кафе.
1: Да,
0: кафе
1: все?
0: Наш тоже, наши ребята морж. Кафе «Легенды» с паровозиком. Это... Ксения и Илья, они здорово всегда помогают, и в этот раз тоже. Просто ребята, которые вот и Севастополь, и Кабардинка, они просто вот, кто-то по 500 рублей, кто-то по 200, кто-то 1000, кто-то больше.
1: И дело идет несли. Вперед.
0: И спасибо огромное, потому что только благодаря этим людям я смогла там побывать, потому что, конечно, очень дорого это удовольствие.
1: Ну и затем вы привозите оттуда уже дорогие результаты, те самые... восторженные, как мы уже за сегодняшнюю передачу слышали, и глаза детей, которые становятся частью. Вот я почему-то сейчас вспоминаю какие-то книжки, где там про легендарные автопробеги, которые вдохновляют местное население. Ну вот вообще все, что связано с дорогой, вот путь, проложенный сильными людьми, оно вдохновляет те места, через которые проходит. Так вот, мы сейчас в эфире, на много регионов, нас много где слушают, вот от Владивостока здесь до Кабардинки. Наверняка там тоже сидят и сейчас за нами
0: Абхазия,
1: наблюдают.
0: Абхазия тоже слушает.
1: Да. Да? Вот вы же перед заплывом своей команде какие-то вдохновляющие слова говорите, а давайте перед заплывом, ну, в рабочий день четверга вы вдохновите, да и вообще на счастливую жизнь. Всех наших слушателей.
0: Ну, у нас девиз какой? В любую погоду, в холодную воду.
1: Друзья, и что случится... Когда ты побываешь в холодной воде, какие эмоции получат?
0: Ой, это невероятные эмоции, друзья.
1: Так и запишем, Галина.
0: Запишите, невероятные.
1: Несмотря ни на что, идите вперед, вот даже если дождик идет, идите вперед. Если солнце светит, идите вперед. И
0: это
1: невероятные
0: точно.
1: Эмоции будут в вашей жизни. Итак, у нас в гостях.
2: У нас в гостях сегодня руководитель Геленджикского клуба закаливания и зимнего плавания Галина Алексеева. Человек, который в любую погоду, в холодную воду.
0: И не одна.

0: с ней еще минимум 80 человек. Галина, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня приехали. Нам очень приятно сегодня было с вами познакомиться. Я, например, в шоке. Я никогда, наверное, не рискну этим. Ну, может, после 50 смогу. Но сейчас не могу даже себе представить. Это очень круто. Я восхищаюсь всегда такими людьми. Думаю, что Андрей тоже. Поэтому... Мы нашим слушателям желаем не всегда опускаться в холодную воду, да?
1: Ну,
0: давай не всегда.
1: Но если вы что-то делаете, делайте это с любовью, как это делает Галина
2: и
1: Алексеевна.
2: С удовольствием, да,
1: и с удовольствием, как это делает ведущие утреннего шоу.
0: А мы с удовольствием прощаемся сегодня с вами и будем ждать вас завтра ровно в 7 утра. Утреннее шоу «Алло, село».
1: Пока-пока.
2: До свидания.
0: Пока.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: Ха, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Петровна, а что это твоя невестка Леночка такая худенькая? Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствует хоровая группа «Кубанская казачья вольница».
2: Мы рады дарить вам свои песни!
3: Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты чё такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, пчела! Пчела хочет съесть мой арбуз. И меня.
3: Дочь, спокойно, перестань махать руками. Это не пчела, а, скорее всего, оса. И размахивая руками, ты только спровоцируешь ее напасть.
0: Разве пчелы и осы не одинаковые?
3: Они очень похожи друг на друга, это правда. Но пчелы арбузы не едят. Они едят пыльцу, нектар и мед. Значит, это оса. Осы очень прожорливые и чаще всего летят к человеку как раз из-за еды. Они издалека чувствуют сахар. И особенно любят арбузы и дыни, и шашлык.
0: И она потом что, из шашлыка мед что ли сделает?
3: Нет, мед делают только пчелы из нектара.
0: Зачем тогда нужны осы, если есть пчелы?
3: Осы не делают мед, но важны для окружающей среды. Эти хищники контролируют число насекомых-вредителей, таких как тля и многие гусеницы. Пчела, ужалив, вскоре умрет, потому что ее жало напоминает гарпун и остается в жертве, а оса способна жалить многократно.
0: Как ты их отличаешь? Пчел от ос?
3: Посмотри, у осы обтекаемое, гладкое и вытянутое тело. Пчелы же более круглые, их тельце покрыто множеством волосков. Иногда с осами путают еще шмелей, но они намного крупнее своих собратьев и еще пушистее, чем пчелы. Шмели более миролюбивы и кусаются только в крайних случаях, например, когда защищают свое гнездо.
0: Ты, папочка, прямо как шмель. Большой, добрый и мохнатый.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: мы снова вместе. Дневная программа по заявкам приветствует вас. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Орлов. Этот час проведем в одной компании. 8-928-401-2020. Наши цифры к вашим услугам. К ним же, к этому же номеру подключен наш Макс для ваших сообщений. Пишите. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и первый звонок уже раздался из Новолабинска. Лидия Валентиновна, здравствуйте. Добрый день вам.
1: Добрый день, Алексей. С днем рождения поздравляем нашего правнучка Студяникова Ростислава из станицы Новолабинской. Ему исполняется 4 годика. Мы желаем ему здоровья, улыбок, удачи, много-много солнечных дней. Пусть будет счастливое детство, пусть рядом будут все родные и близкие. Мы его очень любим, бабушка Лида, дедушка Каплан. А также присоединяются все родные. Поздравляют тебя, Ростик, родители Студяниковой, Хаувы, Горбатовы, Мадаева, дядя Руслан Матвеевский и Рада, Влада и Аланчик.
0: И Казак ФМ тоже присоединяется. Дорогой Ростислав, чудный возраст, 4 годика. Хочется помимо счастливого детства пожелать еще много-много игрушек. В таком возрасте, вот каждый день она прям должна быть новая совершенно. И пусть будет много чудес, много счастья в твоей жизни. Расти здоровеньким, крепким, настоящим мужчиной для своей семьи прежде всего. Ислам Мальсутгенов и Зульфия в нашем эфире с песней «Небо». Для тебя, для всех родных, с днем рождения, поздравляем!

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: А на Кубани мы живем!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, мы продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Крыма. Село Маленькое. На связи Людмила Александровна. Здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, Алешенька. Очень приятно, что я дозвонилась и услышала твой голосочек.
4: Спасибо.
5: У меня сегодня, или как у нас сегодня, большая, как говорится, дата. Нашему замечательному внуку, лосовице Артему, исполнилось 25 лет. Мальчик у нас, он замечательный, учится, работает, без всяких, как говорится, ну как, Алеша, подскажи.
4: Пока не понимаю, о чем?
5: Да, ну я имею в виду хороший, по дисциплине, по всему, как определить вот это слово.
4: Да скажите просто замечательный, да и все, и тут будет все понятно.
5: Да, замечательный. Вот. И что, хочу ему прочитать стихотворение.
4: Давайте, да, конечно.
5: Так, с днем рождения поздравляю, 2 кило любви желаю, центр новых впечатлений, 3 вагона приключений, чтоб заботились родные, лишь объятия дарили, замечательно жилось, чтоб задумано сбылось, в год новой жизни оторвись.
4: Замечательные стихотворения, пожелания, Артем. Ну, помимо того, что всегда оставайтесь замечательным человеком для родных, близких, для всех окружающих, я хочу пожелать вам успеха. Пусть он сопровождает на жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее, глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания, душевности, благополучия, гармонии. Пусть все будет хорошо и легко в вашей жизни. Поздравляем!

0: Казак.фм.
1: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Она также к вашим услугам вареник@казак.фм. И при помощи нашего сайта тоже можно отправить сообщение в программу по заявкам. Очень легко и просто. Наш сайт Казак.фм на главной странице. Есть специальная форма отправить сообщение в варенички. Пользуйтесь. Куда вам удобно? Макс, электронка, наш сайт. Кстати, Макс, еще напомню, 8-928-401-2020. Прочноокопская, станица Прочноокопская у нас на связи. Александр Иванович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, кого поздравляем?
2: Хочу поздравить свою жену. Единственную женщину. Маму, бабушку, прабабушку. Чтоб ей все было хорошо. И главное здоровье, чтоб было.
1: Угу. И зовут супругу?
2: Песню хочу.
3: Как зовут супругу?
2: Титова Наталья Михайловна.
1: Вот, конечно же. Песню я помню. Вот, знаете, я сомневаюсь между двух песен. Сейчас выберу. Так вот, дорогая Наталья Михайловна, ну, во-первых, хочется присоединиться к словам вашего любящего. А это очень было видно, слышно и чувствовалось, насколько вы любимы. Сколько у вас статусов? Жена, мама, бабушка, прабабушка, боже ты мой. Дай вам Бог всего самого хорошего и здоровья крепкого. И чтобы все окружающие вас любили, на руках носили. Удачи, счастья в каждом прожитом дне. Всего вам самого доброго. Давайте, наверное, все-таки песню «Самая любимая». Вот как-то вот зацепило меня это поздравление от вашего супруга для вас. Поздравляем.

0: Казак-ФМ.
1: Да, друзья, заходите, залетайте, забегайте. Еще полчаса в нашем распоряжении прямого эфира, дневной программы по заявкам. Следующий звонок у нас раздался из Каневской. Светлана, здравствуйте вам, добрый день.
2: Добрый день, Алексей. У нас с мужем 26 сентября в субботу знаменательная дата. 45 лет совместной жизни. Поэтому я от всей души его поздравляю с этим праздником. Желаю ему крепкого здоровья, всех благ, чтобы, как говорится, подольше можно было пожить, порадоваться жизни и передать для нас песню, которую мы заказывали.
1: Обязательно, как зовут супругу, скажите мне, пожалуйста.
2: Юрий Георгиевич Деканте.
1: Вот, Юрий Георгиевич, Юрий, Светлана, я поздравляю вас от всей души с такой красивой датой. Это у нас сапфировая свадьба. 45 лет вы уже вместе шагаете. Дай вам Бог еще как минимум столько же вместе. Это как минимум прошагать в здравии, в нежности, в любви. Всего вам самого хорошего с наступающим красивым юбилеем. Обручальное кольцо для вас. И вот, кстати, есть у меня еще сообщение, но... О чем я всегда, собственно, прошу, не забывайте указывать, кому адресуете свои приветы. Ну ладно. Юрий из Зеленокумска пишет: поздравляю свою супругу с топазовой свадьбой. Ну вот, собственно, все. Как зовут супругу, мы так и не узнали. Юрий, если слышите меня сейчас, напишите. Поприветствуем вас, вашу семейную пару, еще и по именам.

0: Казак FM.
1: Ну, пока песня играла, мне тут уже Юрий отписался, что супругу зовут Оксана. Оксана, Юрий, ну вот, все. Поздравляю вас от всей души еще раз с топазовой свадьбой, с вашей 16-й годовщиной совместной жизни, любви, нежности, всего самого доброго. Пусть в вашей семье будет мир, благодать, пусть ваш семейный очаг только разгорается с каждым днем. Из табачного у нас звонок. Александр, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну, 22-го моей знакомой Татьяны день рождения было, а сегодня у моего друга день рождения. Ну, вот хочу их поздравить, двоих, с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Все было хорошо, и с бизнесом было тоже то же самое. Ну, и эту песенку, Алексей, что я заказал.
1: Да, друзьям вы заказали эту песню. Присоединяюсь именинникам. Большой теплый привет от радиостанции «Казак FM». Ирина Круг появится в нашем эфире. Максим Хрусталь передает тебе огромный привет. Пусть твой братик будет здоровеньким, крепеньким, бодреньким и радует всю семью. Максим, держи хвост пистолетом. Брат за брата, семья за семью. Пусть у вас все будет хорошо. Обнял, приподнял здоровье всему дому. Всем вашим. Это от Дениса сообщение прилетело. Привет, да, пусть все будет у вас хорошо. Здравствуйте, Казак FM. Хочу передать огромный привет Светлане Щербаковой из города Красный Холм Тверской области. Она сейчас находится у меня в гостях в городе, на Волге, Калязин. Отлично проводим время. Говорит, что ей все нравится. Я очень надеюсь на это. Светик, люблю тебя. И поставьте хорошую песенку. Даниил прислал сообщение. Прекрасно. География, да, в Тверскую область из Калязина через Краснодар, через Кубань пролетает этот привет. Приятно, конечно, безусловно. От Натальи, как всегда, теплые пожелания хорошего денечка всем. Пусть даже дождливый денечек. Прекрасного настроения, улыбок, добра. Спасибо, Наталья. Да, и вам тоже привет в Шидок. У нас тут тоже так немного дождливенько, но все хорошо. Здравствуйте. Можно передать привет от Анны, Тимофею, мужу и Яне Алексеевне. Пожелать им хорошего дня. Сказать, что я их люблю. И чтоб Яна Алексеевна быстрее сдала на права. Они вас слушают. Ну, да, такое пожелание. Яна Алексеевна, постарайтесь там все сделать так, как вам пожелали. Аня, спасибо и вам хорошего дня.

0: Тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Наши универсальные цифры и номер телефона. И к этому же номеру подключен наш Макс для ваших сообщений. На связи у нас Каневская. Виктор, здравствуйте. Добрый день.
3: Я хочу поздравить Сидоренко Сергея. Хороший человек. Желаю ему хорошего всего. С днем рождения. Счастья, здоровья и всего-всего-всего хорошего. И песенка от Любе.
2: Да, группа Любе обязательно появится. И также привет от нашей команды. Ловите, пусть все будет у вас хорошо. Хочу поздравить с днем рождения нашу дорогую, любимую мамульчку. Решитка Наталью Викторовну. Хочу пожелать крепкого здоровья. Всего самого наилучшего. Спасибо тебе за все. Мы тебя любим. Сергей и Алексей, ваши сыновья, подписались. Ой, вижу, еще летят. Тоже вашу честь, дорогая Наталья Викторовна, поздравления. Любимую маму, тоже маму, да. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за все. Здесь и не только от сыновей, еще и невестки, и внуки подписались. И Казак ФМ тоже присоединяется. От всей души вас приветствуем, поздравляем. Пусть всегда рядом будет большая дружная семья, пусть будет радость в вашем доме. Ну и, конечно же, куда без крепкого здоровья, пусть оно обязательно тоже будет в вашей жизни. Так, давайте, наверное, еще сообщение. Добрый день, дорогой казачок, мамочку, бабушку дорогую, Прудникову Инну Сергеевну из хутора Красная Поляна Кущевского района. Поздравляем с 80-летним, да, юбилеем, с 80-м юбилейным днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долголетия, с любовью дочь, внуки, правнуки. Скучаем, обнимаем тебя, наша родная Инна Сергеевна. Всем коллективам мы присоединяемся с юбилеем. Вас поздравляем. Не болейте, не грустите. Отдыхайте душой, радуйтесь простым вещам. И пусть каждый день становится таким каким-то светлым, добрым, теплым. Особенно если родные, близкие, вот почаще будут рядышком с вами. Группа Любе, «Не смотри на часы». Давайте этой песней поприветствуем всех именинников.

0: вот отмечаем это самое. Но мне хочется поздравить ее с этим знаменательным днем, пожелать ей здоровья, счастья, ну и всего хорошего.
1: Как зовут супругу?
0: Супругу зовут Мария Афанасьевна.
1: Мария Афанасьевна, Виктор Алексеевич, мы от всей команды «Казак ФМ» поздравляем вас с изумрудной свадьбой, с 55-летием. Дважды отличники вы сегодня. Красивый день, красивая дата, ваша любовь – это пример для многих. И вот уже 55 лет вы шагаете рука об руку, поддерживаете друг друга в радости и в горести. И сегодня можете с гордостью сказать, что ваша любовь прошла испытание временем и настоящий пример, еще раз повторюсь, для молодого поколения. Я желаю вам и от всей команды, и от себя лично благополучия, гармонии. Пусть каждый ваш день будет наполнен таким же счастьем, улыбками, теплом друг другу. Пусть ваши сердца продолжают биться в унисон, а дом всегда будет наполнен радостью и таким хорошим настроением. Поздравляем. Горько вам, дорогие молодожены. Так, ну что, давайте еще посмотрим, какие сообщения остались незачитанными. О, кстати, вот еще в адрес Инны Сергеевны Прудниковой от внуков прилетело поздравление. Нашу бабушку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и хорошего настроения. Внуки Жанна, Витя, Даша, правнуки Вовочка, Ярославчик, бабушка, мы тебя очень любим и скучаем. И дочь Таня еще тоже подписалась. Так что принимайте, Инна Сергеевна, эти поздравления. Дорогую Олесеньку Котову поздравляем с днем рождения, с 18-летием. Олеся, моя девочка, поздравляю тебя с совершеннолетием. Пусть твоя взрослая жизнь будет легкой, интересной, наполненной самыми невероятными событиями и приключениями. Успехов тебе, здоровья, счастья, любви, удачи. С днем варенья. Семья Чистоходовых. Подписались Олесенька. И от команды «Казак ФМ» мы вас тоже приветствуем и поздравляем. О, день свадьбы еще у нас тут. Здрасте, варенички. Сегодня очередную годовщину свадьбы отмечают наши любимые дети Кучеренко, Станислав и Анна. Дорогие, сердечно поздравляем с четвертой годовщиной свадьбы. 4 года назад вы соединили свои судьбы, и с тех пор ваша любовь только крепла и расцветала. За эти 4 года вы прошли немало. Радость первых совместных дней, трудности. Первые вы преодолели вместе и, конечно, множество счастливых моментов. Сегодня вы отмечаете важный этап вашей совместной жизни. Это прекрасный повод оглянуться назад и улыбнуться всем прожитым моментам. Мы желаем, чтобы ваша любовь и дальше росла и крепла, чтобы каждый день был наполнен радостью и счастьем. Пусть все ваши мечты сбываются, совместные планы реализуются с легкостью и удовольствием. Берегите друг друга, поддерживайте и любите. Счастья вам, горе ваши родители, сынок Тимур и все многочисленные родные подписались под сообщением. Станислав, Анна, ну вот 4 года, мы тут только что 55 лет чествовали. У вас еще все впереди. Дай вам Бог всего самого хорошего в вашей семье. Самые теплые, искренние поздравления.

0: Маки на Казак ФМ.
1: Ну что, друзья, осталось у меня буквально минутка дочитать ваши сообщения, и все, и буду прощаться уже с вами до завтра. Добрый день, любимое радио, занимаясь домашними делами под позитивные ноты Казак ФМ. Захотелось передать привет своему супругу Оганян Александру, он на работе, скорбит над документами. Не так-то просто возглавлять Дом культуры. О, да, это точно. Терпение тебе, любимый. Я всеми мыслями с тобой, каждый миг нашей жизни. С любовью, твоя Юлия. Привет, мой теплый, пусть долетит в Краснодар моей дочери Нарине, ее семье. Люблю вас до Луны и обратно. А и вообще всем слушателям желаю любви и согласия, гармонии и позитива, мира и добра. Благодарю вас, Алексей, за работу. Вы классный. Ой, спасибо, Юля из Успенского района. Юль, спасибо. Всегда такие теплые ваши сообщения. Вашей семье большой, теплый привет. Вот то, что вы пожелали, пусть обязательно все, я имею в виду, всем пожелали, пусть это все будет в вашей семье, у вас, у всех. Так, можете еще раз передать, связи не было. Да, пожалуйста, мне не сложно. Привет от Анны Тимофею, любимому мужу Яне Алексеевне. Пожелать хорошего дня и сказать, что я их люблю, и чтобы Яна Алексеевна быстрее сдала на права. Они вас слушают. Ну что, надеюсь, связь появилась. Наконец-то услышали этот привет дважды. Раиса Федоровна Дубовик, любимая мама, бабушка, подружка из Привольной, 79-летием. Здоровья, везения, счастья, солнечных улыбок, долголетия, любви родных и близких, красивых песен от любимого казачка и всегда хорошего настроения. Любим, ценим, обнимаем, целуем. Фаина Васильевна, Тамара Владимировна, Леонид Николаевич, дети, внуки, друзья и клуб «Молодая душа» местного Дома культуры. Всем замечательного настроения и погожих выходных. Да, прекрасно. Хорошее пожелание. Присоединяемся от души. Вас приветствуем. И здоровья, и счастья, мира, благополучия. Всего-всего вам. Крым, с днем герба и флага. Ура, ура, ура. Это Ольга написала. Да, дорогие наши крымчане, приветствуем, поздравляем вас. Сегодня, да, у вас такой замечательный праздник. День государственного герба и государственного флага Республики Крым. Радуемся вместе с вами. Ну что, давайте чем-нибудь вот таким зажигательным, хорошим завершим этот эфир. Зовут меня Алексей Орлов. Программа «Варыночки» прощается. До завтра в 12 вновь вернусь. Но все самое интересное в нашем эфире круглосуточно. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Качури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют качури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать качури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – качури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином, прикинь? Я же решил попробовать.
2: Да ты шо, и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Соседи.
1: С двумя вещами человек не состарится. Это доброе слово и доброе дело. Так говорят миролюбивые шорцы. В России их всего 13 тысяч человек, а в Краснодарском крае и того меньше – 10. Шорцев или кузнецких татар еще в 17 веке обнаружили русские казаки, когда пришли на Кузнецкую землю. Как и когда шорцы оказались в этих краях? Вопрос, который мучает ученых уже много лет. Достоверных архивных сведений нет, поэтому бытует с десяток версий, а потому все их озвучивать нет смысла. Лучше расскажу о том, что шорцы во все времена считались искусными охотниками. Но несмотря на то, что окрестные леса были полны дичи, мяса они ели очень мало. Дело в том, что у шорцев существовал обычай часть добычи отдавать любому прохожему, кого встречал охотник, возвращаясь из леса. Еще одну долю охотник отдавал сказочнику Кайчи, что развлекал его на охоте. Третью долю непременно нужно выделить семье, потерявшей кормильца. На того, кто этого обычая не соблюдал, мог рассердиться дух охоты. И тогда в лесу удачи не видать. У шорцев даже поговорка есть. Мясо убитой козы на охоте – мясо всего села. Мясо с подворья – мясо хозяина. Так что шорцы питались в основном ягодами да корешками, собранными в лесу. Распределение мяса от охоты до охоты строго регламентировалось. Самый вкусный кусочек приберегали для гостей. Для застолья тоже был свой обычай. Почетный гость должен был отрезать кусочек от того, что принесли ему, и бросить в огонь, чтобы покормить духов. Гостям никогда не подавали шейные позвонки или кость передней ноги. Грудинка доставалась хозяину дома. А уж женщинам и детям то, что оставалось, то есть требуха. Но шорцы при таком питании не унывали, лепили пелбен, ржаные пельмени с кедровыми орешками, размером с ладонь, и варили их в молоке. А еще пекли круглые пироги с самыми различными начинками. Про самый известный кузбасский деликатес, черемшу или колбу, ходят разные легенды. Считается, что такого сочного дикого чеснока нет больше нигде. Шорцы используют колбу как начинку к пирожкам или вареникам, а также делают из нее салаты и варенье. Не верите? А вот попробуйте. Вот вам рецепт салата из колбы по-шорски. Порезать мелко черемшу и огурцы, добавить сметану и посолить. Куда уж проще. Или вот варенье. На 2-3 пучка черемши берем 1,5 стакана сахара. Черемшу режем, засыпаем сахаром и варим на медленном огне 10-15 минут. Все, знаменитое шорское варенье готово. То-то сосед-шорец удивится, когда вы позовете его на чай, да с его-то национальным вареньем.
0: Добрые соседи! Когда душа поет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «картыш»? Вот какие ответы мы получили на улице.
0: Ты бачь, як оно!
2: Картыш? Но коса с косой не связана.
3: Картыш, так, мне кажется, называли человек, который азартен, который любит играть в карты.
4: Картыш? Танец на корточках, присядку.
2: Картыш – это я картуз, я знаю.
5: Картыш? Наверное, картыш – это короткий.
6: Картыш? Ну, это или карта, или что-то такое. Оно всегда созвучно идет.
7: Картыш? Может, это сумка какая-нибудь? Картыш?
1: На самом деле у казаков картыш – это квадратный кусок соленого сала. Как в балачке, так и в казачьей культуре без труда можно обнаружить украинские корни кубанского казачества. Не говоря уже об обязательном присутствии на столе правильного сала. Казаки предпочитают сало не старое, нежно-розовое, с обязательной мясной прослойкой. Солили его в деревянных кадушках, чтобы брать лишнюю влагу. Слои сала обильно пересыпали солью и накрывали чистой холстиной. Готовым сало считается уже на третий день. Казаки солили его обычно в осень, ближе к зиме. По самым скромным подсчетам, в семье за зиму съедалось до 40 килограммов сала. Специи в самом сале не приветствуются, а вот закусывают его большим количеством чеснока и лука.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей жинке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом, сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кума, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей жинке отвезу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Будьте здоровы!
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Сегодня поговорим о здоровье сосудов, а в частности про атеросклероз и варикоз. Это две распространенные проблемы, которые зачастую развиваются незаметно, но способны серьезно повлиять на качество жизни. По статистике, с нарушениями сосудистого русла сталкивается значительная часть взрослого населения, и во многих случаях развитие этих заболеваний можно предупредить. Обсудим с моим гостем, какие факторы повышают риски, на какие сигналы организма важно обращать внимание и что реально можно сделать для профилактики уже сегодня. В нашей студии доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чиповского Роман Виноградов. Рад приветствовать вас, Роман Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Немногие знают, что атеросклерозу чаще всего подвержены мужчины, а варикоз – это больше женское заболевание. Почему так получается?
3: Атеросклероз, почему мужчины? Начнем с атеросклероза. Угу. Значит, у женщин есть одно позитивное свойство. Это защита внутренней выстилки сосудов, эндотелия. Защита с помощью их женских гормонов. То есть эстроген очень эффективно защищает эндотелий от развития атеросклероза. Поэтому мужчины начинают быть подвержены атеросклеротическим изменениям значительно раньше. То есть у них атеросклероз начинается примерно там лет с 30. Дальше идет скорость развития этого атеросклероза. То есть у всех по-разному развивается этот атеросклероз. У кого-то очень медленно, у кого-то очень быстро и злокачественно, так скажем. То есть когда бляшки растут быстро, в значимых местах, там, где это приводит уже к развитию острого инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения, аорта может пострадать, могут артерии нижних конечностей. А у женщин в это время работают эстрогены, и они в этот период защищают женщин от развития атеросклероза. И вот с 50 лет, плюс-минус, у них тоже начинает развиваться атеросклероз. Но что мы заметили, что мы замечаем, вот те женщины, которые... у которых он развивается, особенно на фоне курения, у них он развивается гораздо быстрее, то есть скорость его развития быстрее, чем у мужчин. И злокачественность, то есть поражение значимых сосудов происходит достаточно быстро. Поэтому женщинам особенно... Нет, курить вредно всем, но женщинам, особенно в этом возрасте, курить особенно вредно. Потому что атеросклероз развивается максимально быстро и максимально злокачественно.
1: Роман Александрович, как профилактировать атеросклероз и какие анализы помогут его распознать?
3: Колоссально сложный вопрос, на мой взгляд. Во-первых, полностью спрофилактировать как-то атеросклероз невозможно. Потому что уже давно он рассматривается не только как заболевание, но и как возрастное состояние, которое коснется абсолютно всех. Кого-то просто в большей мере, кого-то в меньшей мере. Вот. Поэтому спрофилактировать атеросклероз невозможно. Но я, как уже говорил, что скорость и злокачественность этого процесса, безусловно, можно регулировать. И всем известный факт, что курение значительно ускоряет и утяжеляет тяжесть развития атеросклероза, это тоже безусловный, неоспоримый уже факт, давным-давно доказанный. Конечно, курить это колоссально вредно для человека.
1: По поводу анализов.
3: Какие? Да, анализы. Не всегда анализы, которые мы видим у пациента, требуют какого-то резкого вмешательства и коррекции. Безусловно, очень-очень высокий холестерин сначала потребует какой-то коррекции пищевых там, преференций, нормализации метаболизма, контроля уровня глюкозы крови, нормализации образа жизни. Это все очень просто поправить, особенно в начальном периоде жизни, когда мы не говорим о далеко зашедших процессах. И затем, уже когда уровень холестерина остается достаточно высоким на фоне проводимых вот этих мероприятий по модификации образа жизни, и тем более, когда пациент начинает попадать в группу высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений, когда возникают риски развития инфаркта миокарда или инсульта, то здесь мы уже не можем говорить о том, что как-то одной модификацией жизни мы можем откорректировать эту ситуацию. Здесь приходится уже назначать препараты, именуемые статины. Есть разные, значит, поколения этих препаратов. Их эффективность разная, точки приложения у них разные. Есть фракции липидные, которые до сих пор никак медицина не может откорректировать. Хотя мы знаем о том, что эти работы ведутся. Мы знаем, что на пороге открытия новых очень эффективных препаратов находится Big Pharma на сегодняшний день. Но сегодня, конечно, наиболее эффективным, особенно у пациентов в группе высокого риска, остаются статины разных поколений.
1: Варикоз. В чем опасность, как профилактировать и как лечится это заболевание, расскажите.
3: Да, на мой взгляд, варикозная болезнь на сегодняшний день – это колоссальная проблема, которая почему-то недооценивается нашими пациентами. Ну, не только нашими, вообще во всем мире. То есть достаточно поверхностное отношение со стороны людей и относится к этому как к какой-то внешней эстетической проблеме. Ну, вроде как есть, да есть там. Ну и что у меня есть варикозно расширенные вены на ногах. Это же мои ноги, это же мои вены. Хочу так хожу, хочу так не хожу. Вот. Должен сказать, что во всех декретируемых каких-то специальностях, которые требуют проведения медицинских осмотров, то есть те специальности, которые требуют того, чтобы сотрудник, ну, допустим, пилот, или, допустим, наши военные структуры, или силовые какие-то ведомства, или медицинские работники, да, миллион разных специальностей, миллион организаций, которые проводят для своих сотрудников медосмотры и стараются выявить заболевание. Наличие варикозной трансформации вен является сигналом к исправлению этой патологии. Почему? Да не потому, что это некрасиво, под формой не видно. Да, а потому что это действительно приводит к очень серьезным осложнениям. И когда человек живет и недооценивает тяжесть возможных осложнений, и даже их иногда фатальность этих осложнений, то здесь, ну, на мой взгляд, надо как-то более популяризировать, наверное, этот вопрос. То есть добиваться того, чтобы наши люди, наши пациенты, мои, скажем, пациенты, но наше общество понимали всю тяжесть и глубину этого процесса. Дело не в том, что они некрасивые. Дело в том, что это неправильное кровообращение в нижних конечностях. Что это значит? То есть это значит, что в расширенных венах по каким-то причинам вдруг стало скапливаться избыточное количество венозной крови. Во-первых, надо устранить эту причину, ну, когда мы будем корректировать это заболевание. А во-вторых, все вот эти биофизические процессы, они приводят к тому, что, ну, во-первых, кровь – это не вода. Это достаточно густая ткань, в которой находятся очень много веществ, которые, ну, должны выводиться из мягких тканей. И они по каким-то причинам, сейчас они не выводятся. Что с ними происходит? Они начинают оставаться в них. Выпадают в осадок. Проникают в глубину, значит, мышц, в глубину клетчатки и остаются там. И потом, даже когда мы уже откорректируем этот процесс хирургическим путем, они уже там остались. Их убрать оттуда практически невозможно. Я очень часто провожу аналогию со стоматологией, ну, чтобы это было понятно нашим пациентам. Я всегда говорю, что, ну, допустим, вы принципиально не лечите зубы. Не ходите к стоматологу, не ходите год, два, пять, десять, даже 20, и вроде бы как еще можете жевать. Да, да. И еще что-то осталось там. Но вы поймите, что вы все равно придете. Вы придете с какой-то острой ситуацией. Поэтому, казалось бы, такая банальная проблема, которая недооценена человеком, и он думает, что он может с ней жить, потому что ему так нравится, в конечном итоге может привести вот к такой фатальной развязке. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что он живет, он знает об этой проблеме и просто безответственно к этому относится. Хотя сама проблема яйца выеденного не стоит, то есть операция делается там 30-40 минут, практически безболезненная, может проводиться как под общей, так и под местной анестезией на выбор пациента. Вариантов миллион, и самое главное, что технология этих вмешательств, она настолько изменилось за последние 15-20 лет, что, ну, это просто небо и земля. Я как хирург, который работал и в тот период, и в этот период, я могу сказать, что это совершенно два разных технологических подхода, совершенно две разные операции, два разных вида реабилитации. То есть люди после тех операций, которые мы выполняли раньше, они хирурга помнили всю жизнь, я образно говорю. Ну, потому что она была травматичная, там было миллион всяких разрезов, это было неэстетично. Женщины боялись операции больше, чем ходить с этим варикозом, потому что не у всех хирургов получалось сделать это красиво, и они после операции выглядели, ну, еще более, так скажем, безобразно, чем с варикозной болезнью. Это так и есть. То сейчас, когда мы имеем дело с эндовазальными, то есть внутривенозными технологиями, когда можно это сделать лазером, когда это лазером мы эти венки закрываем, они, ну, образно говоря, запаиваются, а вот эти уже расширенные вены мы можем убрать из отдельных проколов, которых буквально 1-2 миллиметра, и через полгода они становятся беленькими и уже практически не видны совершенно. Есть другие еще эстетические процедуры, которые позволяют женщинам сделать это, ну, настолько красиво, что они забывают об этой проблеме через полгода абсолютно, что у них даже это было. Вот. Поэтому надо, относясь более ответственно к своему здоровью и хорошо, даже с позиции только внешнего вида, но понимать, что это не только внешний вид, а еще более глубинные процессы, относиться более ответственно к своему здоровью и обращаться к специалистам, проходить диагностику и при необходимости устранять это заболевание.
1: Я напомню, мой гость Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского. Роман Александрович, благодарю вас за интересный разговор. До новых встреч.
3: До новых встреч.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
0: Будьте здоровы. По пути с

Как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
1: Шутки

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему у докторов белые халаты?
3: Ну, это у них форма такая, медицинская.
0: Это понятно. Почему они именно белые?
3: А, ну, во-первых, на чистой белой ткани легче всего заметить пятна, кровь и другие жидкости, которые могут переносить инфекцию.
0: Сопли?
3: Ну, их тоже. Вообще, любые пятна. Во-вторых, белый хлопок или лен можно без проблем стирать при высокой температуре, чтобы микробы точно погибли. Ну и белый цвет бросается в глаза, поэтому пациентам в больнице легче узнать врача в таком наряде. Да и докторам проще отличать своих коллег от посетителей.
0: А кто первый эти халаты придумал?
3: Считается, что отец белого халата – английский хирург Джозеф Листер. Он убеждал докторов мыть руки перед операциями, надевать перчатки и белый халат. Потому что сам убедился, когда все вокруг хирурга чистое, пациенты чаще выздоравливают. Есть еще версия, что первым надеть врачам белоснежные халаты предложил знаменитый русский хирург Николай Пирогов. Он был известный чистюля, даже бинты для перевязок тщательно осматривал под микроскопом.
0: А почему тогда дяденька, который мне зуб лечил, был в костюме с зайчиками и мишками?
3: Детские доктора надевают одежду с веселыми рисунками, чтобы понравиться малышам. А вот взрослые пациенты все-таки доверяют больше людям в белом. Ведь белый цвет, с точки зрения психологии, символизирует честность и чистоту.
0: А невесты тогда чего в белое наряжаются? Чтобы жених не очень боялся.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не ходила, честное слово.
2: Почему он что, приставал к тебе? В том-то и дело.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
1: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не даю зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что сильнее, огонь или вода?
3: О, Нина, это на самом деле непростой и даже философский вопрос. Смотря сколько воды и сколько огня, и с чем они будут бороться.
0: А если между собой?
3: Если водой поливать огонь, то она его будет тушить. Но если воды будет мало, то огонь ее победит.
0: Почему?
3: Когда вода соприкасается с огнем, то тут же превращается в пар и отнимает тепло у горящего предмета, например, бревна. При этом пар клубится и оттесняет от огня чистый воздух, тем самым перекрывает доступ кислорода, а он обязательно нужен для горения. Поэтому чем больше воды и пара, тем быстрее потухнет огонь.
0: Но чтобы был пар, воду же надо нагреть.
3: Она и нагревается, когда попадает на огонь. Но ты права, Нина. Если тушить горячей водой, то огонь погаснет быстрее. Ведь воду не придется греть, чтобы она превратилась в пар. Только вот в случае пожара горячая вода не всегда есть под рукой. Поэтому тушат холодной. Пожарные подключают свои мощные шланги к специальным кранам и начинают заливать огонь.
0: А что еще побеждает огонь?
3: Все, что может перекрыть доступ кислорода. Песок, например, или пена, или специальный порошок. Человек придумал устройства, которые могут распылять эти вещества. Они так и называются – огнетушители.
0: Я поняла, пап. Вода сильнее. Ведь водотушители еще не придумали?
2: Папа знает. Когда душ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

однако. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Басоля – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о гвозде. В станке что-то заело. Он скрипнул всеми шестеренками, и в ящик упал гвоздь, не похожий на тысячи собратьев, лежавших там же. Он был необычно длинный, тонкий, с большой ребристой шляпкой. Гвоздь подпрыгнул в ящике, оглядел всех и сказал:
2: «Я самый длинный, самый красивый, самый выдающийся! Я генерал!»
3: «Ну и длиннота!»
4: «Зачем ты такой нужен? Тебя даже в стену не забьешь!»
2: «А зачем меня забивать?»
1: — удивился гвоздь.
2: «Я буду командовать! Я самый, самый, самый! Я главнокомандующий!»
1: Так он кричал долго, пока его не закрыли тысячи других гвоздей. Потом машина подняла и запечатала ящик. Все гвозди оказались в темноте и замолчали. Потом ящик долго путешествовал, и гвозди слышали, как стучат колеса поезда и гудит автомашина. Ящик переносили и перебрасывали, а гвозди, как железные солдатики, прижимались друг к другу плечами и мужественно равняли ряды в тесной коробке, которую куда-то везли.
2: «Слушайтесь меня! Я все знаю, все умею! А вас забьют! Только шляпки торчать останутся! Здесь есть дырочка в крышке! Давайте вылезем и пойдем завоевывать мир! Мы сильные! Мы железные! Мы непобедимые! Мы нужны только самим себе!»
1: Но гвозди еще строже стояли в рядах, и только кто-то на самом дальнем фланге крикнул:
3: «Не слушайте эту железную загоголину! Мы нужны людям!»
1: В это время ящик открылся, и гвозди очутились на стройке. Их бережно укладывали в сумки, рассыпали в специальные коробки, и со всех сторон только и слышалось тук-тук, тук-тук. Это стучали молотки плотников, строивших дом.
5: «Хорошие гвозди, прочные и надежные. Крепкий получится дом»,
1: — говорили плотники. А гвоздь, который так любил командовать, вылез через отверстие и нырнул в грязную лужу, подумав: «Вот дождусь, когда все утихнет, и пойду дальше». Стучали, стучали молотки, грело солнышко, в луже было тепло и уютно. Гвоздь все больше приобретал генеральский вид. Золотая ржавчина вначале покрыла его большую шляпку, потом эполетами поползла по плечам, а затем ее золотое шитье закрыло весь блеск стали железного мундира. Гвоздь стал толстым и важным. Ему было жаль измять свой золотой мундир, и он неподвижно лежал и думал:
2: «Какие глупые гвозди! И охота им подставлять свои головы под тяжелый молоток! Терпеть удары судьбы и держать на своих плечах всю тяжесть досок, картин и других вещей, которые люди вешают на них».
1: Скоро лужа высохла. Пора было идти и завоевывать мир. Но гвоздь совсем разленился и лежа ждал, когда же придет к нему армия блестящих рядовых гвоздей и замрет в восхищении перед золотым шитьем его мундира.
6: «Смотрите, смотрите, смотрите!
7: Какой необыкновенный длинный гвоздь!» —
1: прокричали прохожие, увидев его на земле.
2: «Вот, наконец-то заметили мою красоту!» —
1: лениво подумал гвоздь.
2: «Я самый, самый самый.
1: И рассыпался, став грязной бурой ржавчиной в дорожной пыли. И не осталось от него и следа. Вот и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Добрых вам сновидений!

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Муж и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, сказа кафе.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: «О, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?»
2: «В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?»
1: «Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета. Всем удачи!

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

И ты полностью тобой, я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: 106.8 FM в Кущевской. Уключай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».